над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

«Мелодия». Радио «Мелодия». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Мелодия. Радио Мелодия. Музыка без слов. На Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение 335 физических и юридических лиц. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран, в том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SIA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южно-юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможна также гроза. Столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И уже, конечно, меня ждет на своем рабочем месте наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. Понедельник начинается новая рабочая неделя, которая завершит уже второй летний месяц. То есть к концу недели практически мы столкнемся с августом. Ну а пока у нас на календаре 27 июля, день, который прекрасно умеет удивлять. Сегодня в разное время рушились догмы, рождался капитал, вспыхивали революции и спасались человеческие жизни. Устраивайтесь поудобнее, за рулем или за чашкой кофе, за рабочим столом. В общем, поехали разбираться, чем прославился этот день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1694 год, Лондон. Актом парламента был учрежден Банк Англии. Идея принадлежала шотландцу Уильяму Паттерсону – собрать деньги с более чем 1000 акционеров и выдать заем короне под 8% годовых. Казалось бы, рутинная финансовая операция, но именно с этого момента начинается история современного центрального банка, а вместе с ней и вся архитектура того мира, в котором мы сегодня платим карточкой за утренний кофе. 1830 год, Париж. Именно 27 июля начинается то, что войдет в историю как июльская революция. Три знаменитых славных дня, которые сметут короля Карла X и посадят на трон его более сговорчивого родственника. Париж снова в который раз доказывает, если довести горожан до отчаяния указами, ограничивающими прессу, избирательное право, они очень быстро вспоминают, что баррикады строятся из простой мостовой. А вот события 1866 года куда более мирное и, пожалуй, еще более важное для нас с вами. 27 июля завершилась прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и Америкой. Впервые весть можно было передать через океан не за недели плавания, а за считанные минуты. По сути, это и был первый настоящий интернет. Только вместо оптоволокна – медный провод на дне Атлантики. Мир в тот день стал ощутимо меньше. Ну а теперь к именинникам. 202 года назад, в 1824-м, в Париже родился Александр Дюма сын. Писатель и драматург, автор знаменитой «Дамы с камелиями», той самой истории, что позже станет оперой «Травиата». Быть сыном автора «Трех мушкетеров» – задача не из легких, но он с ней справился, создав собственный, ничуть не менее пронзительный сюжет о любви и жертвенности. В 1929 году родился Жан Бодрияр, французский философ и социолог, человек, который придумал понятие «симулякр» и предупреждал нас о мире, где копия становится реальнее оригинала. И, наконец, в 1970-м в Дании родился Николай Костер-Вальдау, актер, известный всему миру по роли Джейми Ланнистера в «Игре престолов». Человек, которому удалось сыграть путь от самовлюбленного рыцаря до одного из самых сложных и человечных персонажей сериала. Приезжал он, кстати, в Ригу на вручение европейского «Оскара», и видел я его буквально на расстоянии вытянутой руки. А вот такой сегодня получился день с философами не по указу, банками не по любви и революциями не по расписанию.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И давайте перейдем к очень актуальной теме, которая развенчает популярный миф о том, что неправильное сворачивание кабеля является главной причиной его поломки. Почему же на самом деле ломаются кабели зарядки? С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, в университете Мэриленда есть одна лаборатория, которую сами сотрудники в шутку называют «моргом» для электроники.
3: Да, довольно мрачное название.
2: Вот именно. И туда, чаще всего попадает одна и та же жертва. Обычный зарядный кабель.
3: Угу.
2: И сегодня наша миссия – устроить такой глубокий анализ свежего материала от BBC о том, почему эти провода постоянно ломаются, попробуем спасти наши нервы, и деньги, конечно.
3: Отличная цель. Да, там в Мэриленде работает Майкл Пехт и его команда. Они в этом морге буквально, пытают технику. Крупные компании присылают им сломанные гаджеты, а они их там растягивают, бьют, просвечивают рентгеном.
2: Чтобы установить точную причину смерти провода.
3: Точно. И вот что интересно, эти рентгеновские снимки, они полностью разрушают один из главных мифов, в который, честно говоря, я сама раньше верила.
2: Миф про скручивание. Я всегда думал, что если неправильно смотать провод, он сломается.
3: Вот, оказывается, то, как именно мы скручиваем кабель, вообще ни на что не влияет.
2: Да ладно?
3: Вообще.
2: Абсолютно?
3: В лаборатории не зафиксировали ни одной поломки из-за так называемого неправильного скручивания.
2: То есть аккуратно сматывать кабель идеальными колечками, боясь его повредить, это просто, пустая трата времени? Можно его просто бросить в рюкзак?
3: Если не перегибать его прям пополам со всей силы, да, можете не тратить на это время. Это правило работает для толстых профессиональных аудиокабелей, но для тонких повседневных зарядок нет.
2: Хорошо, но провода-то продолжают ломаться с пугающей регулярностью. Если дело не в скручивании, значит проблема в самом уязвимом месте. Там, где гибкий шнур соединяется с жестким штекером.
3: Да, именно там.
2: Это ведь похоже на канцелярскую скрепку. Если сгибать ее в одном и том же месте снова и снова, она неизбежно отломается.
3: 100%. И то, что происходит с этой скрепкой, когда она ломается, это тот самый процесс, который специалист по материаловедению Роберт Хайерс описывает на субатомном уровне.
2: Ого, даже на субатомном?
3: Ага. Когда провод у штекера сгибается сверх меры, связи между атомами металла, они рвутся и перестраиваются.
2: Получается, каждый раз, когда мы сгибаем провод, атомы внутри реально смещаются?
3: Да-да. Хайерс очень метко сравнивает это с морщинами на ковре.
2: С морщинами на ковре?
3: Атомы перестают выстраиваться в ровную линию, из-за этого металл внутри твердеет, теряет свою первоначальную гибкость и в итоге лопается. В физике это, кстати, называется деформационным упрочнением.
2: Жесть.
1: Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный, северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в тикет-шоп.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: И снова на радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович обсуждают, как бережное отношение к аксессуарам экономит личные средства и помогает снизить негативное воздействие на экологию.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: То есть, когда мы видим слегка изогнутый кабель снаружи, внутри в это время происходит настоящая структурная катастрофа. Слушай, но если этот микроизгиб у штекера так фатален, то привычка сидеть с телефоном на зарядке в постели, ну, когда упираешь его в живот под острым углом, это худшее, что можно сделать.
4: Это одна из главных причин, да. Создается просто чудовищное напряжение в той самой уязвимой точке.
3: Да уж.
4: А Кайл Вайнс из компании iFixit приводит еще один отличный пример. Многие ставят телефон прямо на кабель в подстаканнике автомобиля.
3: Ой, я сам так делал пару раз.
4: Ну вот представь, весь вес устройства плюс постоянная тряска на дороге давит ровно на этот хрупкий изгиб. Вайнс называет это просто жестоким обращением с техникой.
3: А еще привычка тянуть за длинную часть шнура, чтобы вытащить его из розетки, вместо того, чтобы взяться за сам штекер.
4: Делает то же самое.
3: Да. Нам, по сути, нужна какая-то внешняя шина, чтобы ограничить угол. Вот эта тканевая оплетка, о которой так много говорят, она реально спасает?
5: Да, спасает. И здесь важно понимать, как именно она работает. Дело не только в том, что нейлон или плотная ткань прочнее дешевого пластика.
3: А в чем еще?
5: Эта оплетка работает как экзоскелет. Она физически ограничивает радиус изгиба внутреннего провода.
3: А, то есть она просто не дает кабелю согнуться до того самого критического угла, при котором рвутся атомные связи.
5: Верно. Внешняя броня берет механическую нагрузку на себя. Поэтому даже крупные бренды сейчас массово переходят на кабели в нейлоновой оплетке. Они предотвращают появление тех самых морщин на ковре.
3: Это, кстати, подводит нас к более масштабной проблеме. Если перестать покупать вот эти дешевые пластиковые кабели на кассах супермаркетов и перейти на что-то более долговечное, мы ведь не только перестанем выбрасывать деньги на ветер.
5: Конечно. Мы сделаем реальный шаг к снижению количества электронного мусора.
3: Угу.
5: Бережное отношение к таким вот мелким вещам имеет огромный накопительный эффект для окружающей среды, учитывая, ну, сколько миллиардов устройств сейчас используется в мире.
3: Это вообще заставляет задуматься о природе износа вещей в целом.
5: В каком смысле?
3: Ну, смотри, если зарядные кабели выходят из строя из-за микроскопических, совершенно невидимых глазу смещения атомов металла,
5: ага,
3: то какие еще предметы в повседневной жизни прямо сейчас тихо и незаметно накапливают структурные разрушения, пока на них никто не обращает внимания? И в какой момент эта невидимая критическая масса даст о себе знать?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия». Для вас в этой студии работает Олег Пека и мой замечательный звукорежиссер Евгений Гапеин. Ну и настало то время, когда мы, поглядывая на звезды, раскрываем, каким будет этот день с точки зрения астрологии. А сегодня у нас понедельник, 27 июля, и убеждены астрологи, что это день, когда стоит проверить планы на прочность. Новая неделя начинается с делового настроя. Понедельник поможет увидеть, какие задачи действительно заслуживают усилий, а какие держатся лишь на привычке или чужих ожиданиях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня важно правильно распределить силы. Первая половина дня может показаться продуктивнее вечера. Не откладывайте главное на момент, когда энергия уже закончится. И поставьте самую трудную задачу, конечно же, первой в списке. Телец, вы можете обнаружить практичный способ улучшить финансовую или бытовую ситуацию. Речь не о большой экономии, а об одной полезной привычке. Совет – проверьте регулярный расход, который давно не пересматривали. Близнецы. День потребует точности в формулировках. Шутка, намек или слишком расплывчатое сообщение могут быть поняты не так, как вы рассчитывали. Важные договоренности подтверждайте письменно. Раки. Сегодня полезно отделить реальную ответственность от чувства, где вы должны заботиться обо всех. Часть проблем окружающие способны решить самостоятельно. Не предлагайте помощь раньше, чем вас о ней попросят. Лев, вашу инициативу заметят, если она подкреплена конкретными расчетами. Одного энтузиазма сегодня недостаточно, людям нужны понятные аргументы. Совет – добавьте красивые идеи, сроки и последовательность действий. Дева, понедельник подходит для проверки условий, расписаний и договоренностей. Одна найденная неточность поможет сберечь время на протяжении всей недели. Уточните дату, сумму или адрес, которые считали очевидными. Весы. Вам сегодня может захотеться согласиться на компромисс только ради спокойствия. Но временная тишина не всегда означает настоящее решение вопроса. Совет – обозначьте условия, которые для вас действительно принципиально. Скорпион. Сегодня не стоит пытаться ускорить чужое решение. Чем сильнее давление, тем больше сопротивления вы получите в ответ. Совет – назовите свой срок ожидания и займитесь другими делами. Стрелец. День поможет превратить большую мечту в более реалистичный маршрут. Масштаб цели не уменьшится, если разбить ее на понятные этапы. Определите действия, которые можно выполнить уже на этой неделе. Козерог. Сегодня вы особенно ясно увидите, где ваши усилия дают результат, а где уходят впустую. Это подходящий момент для честной корректировки курса. Перестаньте вкладываться в дело только из-за уже потраченного времени. Водолей. Необычная идея потребует проверки реальностью. Это не повод отказываться от нее, наоборот, несколько ограничений помогут сделать замысел сильнее. Совет – найдите одно слабое место проекта до того, как его заметят другие. Рыбы. Сегодня легче сохранить спокойствие, если заранее определить личные границы. Не позволяйте внезапным просьбам полностью перестроить ваш день. Оставьте в расписании время, которое нельзя занимать чужими делами. Вот такой сегодня день. Надеюсь, он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
2: Кэмден Таун. Лондонский район Кэмден Таун был назван в честь английского политического деятеля Чарльза Пратта, графа Кэмдена, который внес немалую лепту в его обустройство. На картах города этот популярный в наши дни округ появился в конце 18 века. До этого местность, находившаяся севернее Тоттенхэм-Корта, представляла собой пустынные поля и пролески. Причем репутация у них была далеко не идеальной. Во-первых, дороги, расположенные в будущем Кэмдене, кишели разбойниками, многие из которых встретили свой конец на виселице, стоявшей на въезде в город. Во-вторых, мрачный округ считался пристанищем ведьм, которых истребляли так же усердно, как и грабителей. Кстати, в честь знаменитой местной ведьмы по имени Mother Redcap был назван один из двух сохранившихся с тех времен трактиров. В наши дни забегаловки дали новое имя – World's End. По-настоящему оживленным Кэмден стал в середине 19 века, когда, благодаря появившейся на его территории железнодорожной станции, в этот район стали стекаться жители других регионов Англии и Ирландии. Уже тогда Кэмден стал постепенно превращаться в центр торговли, а сейчас находящийся здесь кэмденский рынок является главной изюминкой округа. В наши дни этот рынок входит в пятерку самых посещаемых лондонских достопримечательностей. Каждые выходные сюда приезжают около 100 тысяч туристов. Найти здесь можно все – от редких книг и сувениров ручной работы до раритетных пластинок и оригинальной одежды. Здесь можно и перекусить, остановившись в одной из многочисленных лавок, где готовят блюда всех народов мира.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии подавляющее большинство водителей превышают разрешенную скорость как минимум на 10 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, 18% водителей часто, 5% водителей регулярно. По сравнению с опросом 2025 года ситуация существенно не изменилась, тогда о такой привычке сообщили 83%. Водителей. Данные опроса свидетельствуют, что разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. Часто или регулярно скорость чаще всего или в 33% случаев превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В свою очередь, при анализе по месту жительства 31% водителей в Риге часто или регулярно превышают скорость. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. В том числе рассматривалась возможность штрафовать с 6-го превышенного километра или с 1-го километра. Однако пока нормы не изменены. В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и вот чем развлечь вас в утро понедельника? Ну, наверное, какой-нибудь веселый авантюрный, я бы сказал, даже историей. Вот согласитесь, далеко не каждый день человек получает тюремный срок за строительство древнеримского театра. Правда, есть одна важная деталь – театр этот оказался новоделом.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Это почти детективная и авантюрная история произошла в Италии. 69-летний Франко Малоссо, известный в творческих кругах как Франц фон Розенфранц, несколько лет строил в холмах неподалеку от Винченцы собственный античный театр. На площади около 5000 квадратных метров появились каменные трибуны, колонны, гипсовые статуи и даже искусственный пруд. Каменные блоки специально состарили так, чтобы они выглядели, ну, словно они пролежали где-то в земле 2000 лет. Посетителям вот этого чуда начинали рассказывать, втирать, в общем, вешать лапшу на уши, что перед ними, дескать, уникальный археологический памятник с остатками древнегреческого, древнеримского театра и даже местами неолитической культуры, понимаешь ли. Для туристов проводили экскурсии, исторические представления, а билетик туда стоил 40 евро. Вот такой стартап. Согласитесь, в общем, довольно неплохо. Более того, необычный объект каким-то образом успел даже попасть в официальный туристический путеводитель. Однако в 2016 году местные власти заинтересовались вот этой незаконной стройкой. Расследование быстро показало, никакой древности здесь нет. Все сооружения современные. Значит, эти колонны из современного то ли гипса, то ли бетона. Все это построено, причем без необходимых разрешений. Управление по охране культурного наследия подтвердило, что под землей никаких античных руин здесь вообще никогда не существовало. Сан-Франко Малоссо время от времени менял свою версию. Сначала говорил, что это настоящий археологический памятник. Потом стал говорить, что лишь реконструировал театр, который якобы кто-то построил уже на этом месте до него. В общем, археологи точно подтвердили, что ничего до него здесь не стояло. Защита пыталась убедить суд, что подделка уже в конце концов была настолько грубой, что, конечно же, никого не могла всерьез обмануть. Однако судьи решили иначе. Они пришли к выводу, что объект выдавался за исторический памятник. Приносил, вообще-то, вполне реальный доход. И в итоге организатор этой необычной аферы получил 2 года и 4 месяца тюрьмы за незаконное строительство и подделку объектов культурного наследия. Конечно, профессиональных археологов обмануть было бы невозможно. Как заметил профессор археологии Падуанского университета Джакопо Бонетто, настоящий римский амфитеатр никогда бы не построили посреди сельской местности вдалеке от древнего города. По его словам, уже одно это должно было вызвать вопросы. Но, знаете, ведь в этой истории есть любопытный парадокс. Чтобы построить убедительную подделку, ведь понадобились огромные знания, фантазия, годы работы. Вот если бы те же силы были направлены на создание какого-нибудь музея, парка истории или просто театральной площадки, возможно, это место тоже привлекало бы тысячи туристов, и причем, заметьте, совершенно законно. Наверное, это хороший пример того, что иногда самая интересная история рождается не 2000 лет назад, а у нас под носом. Хотя археологи, конечно, предпочитают, чтобы таких открытий становилось меньше.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Стартовала заключительная неделя июля. Мы следим за трафиком в латвийской столице, но сначала о рекорде нынешнего года. Дело было вечером в минувшую среду, 22 июля, около 8 вечера в Огре. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в электрический столб. Очевидцы предположили, что у мужчины за рулем возникли какие-то проблемы со здоровьем, однако после прибытия медиков и полиции выяснилось, причиной аварии стало сильнейшее алкогольное опьянение. Выдохи водителя 68-го года рождения обнаружили 4,25 промилле алкоголя. В итоге самый пьяный водитель года лишился автомобиля, водительских прав, он заплатит крупный штраф и на него заведено уголовное дело. А по факту аварии еще и начат административный процесс. Здесь, как говорится, без комментариев. Мы переходим к текущей дорожной обстановке. На мониторе без малого 3 балла. Дороги загружены на 28%. Есть существенные заторы. Можно выделить классику. Густава Земгалагатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Улица Круспилс перед Гранита и Карля Ульманягатва, где ведутся работы между улицами Лепаяс и Яунмоку. На этом участке снят верхний слой асфальта. Пока же скорость ограничена 50 км в час. Но там быстрее не поедешь. Очень много ям, и лучше свой транспорт поберечь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Легкого понедельника и будьте внимательны.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио LV. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио LV.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И когда речь заходит о похудении, всегда хочется найти один единственный продукт, который сделает всю работу за нас. Съел, и килограммы начали исчезать. Но врачи и диетологи каждый раз возвращают нас с небес на землю к реальности. Волшебной еды не существует. Зато есть продукты, которые действительно помогают легче контролировать аппетит и дольше чувствовать сытость. О том, что стоит чаще включать в свой рацион, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Некоторые продукты способны облегчить снижение веса благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и полезных жиров. Они помогают дольше оставаться сытым и контролировать количество потребляемых калорий, хотя сами по себе не способны заставить организм сжигать жир без дефицита энергии. Одним из таких продуктов считается шпинат. Он содержит мало калорий и одновременно обеспечивает организм клетчаткой и другими питательными веществами. В его составе также присутствует сульфухиноактиноваза – соединение, взаимодействующее с определенными бактериями кишечника. Регулярное употребление богатых клетчаткой овощей помогает поддерживать микробиоту и увеличивать объем пищи без резкого повышения ее калорийности. Именно поэтому зелень часто становится частью рациона при снижении веса. Второе место занимает лосось. Он богат белком и омега-3 жирными кислотами. Белковая пища требует больше энергии на переваривание по сравнению с жирами и углеводами, а также помогает дольше сохранять чувство насыщения. Кроме того, достаточное количество белка особенно важно во время похудения, поскольку помогает сохранять мышечную массу при снижении общей массы тела. Еще один доступный источник белка – яйца. Одно крупное яйцо содержит примерно 6 граммов белка и около 70-80 килокалорий. Благодаря этому яйца способны надолго насыщать и уменьшать желание перекусывать вскоре после приема пищи.
1: Вообще, это хорошая новость для всех, кто устал от бесконечных обещаний сжечь жир за неделю. Наука все чаще говорит не о чудесах, а о здравом смысле. Если еда насыщает нас долго, значит меньше шансов, что через час рука сама потянется за печеньем или очередным бутербродом. И это уже серьезная помощь тем, кто хочет изменить свои привычки. Интересно, что в подобных списках почти никогда не бывает экзотических продуктов. Шпинат, яйца, овсянка, фасоль, рыба – все это давно известно и вполне доступно. Так что, пожалуй, самый эффективный секрет похудения звучит не слишком сенсационно. Не искать чудо-продукт, а постепенно делать свой ежедневный рацион более сбалансированным. Потому что здоровье – это не результат одной удачной покупки в магазине, а сумма маленьких решений, которые мы принимаем каждый день.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня возможно также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости,

но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть истории, которые заставляют задуматься не только о людях, но и о том, как устроена любая большая система. Ведь если человек годами не появляется на работе, возникает закономерный вопрос: а почему этого никто не заметил раньше? Именно такая история сейчас стала предметом расследования в Германии. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Германии расследуют дело в отношении учительницы, которая с 2009 года находилась на больничном и не преподавала почти 17 лет. Ее подозревают в том, что она могла незаконно получать выплаты, симулируя болезни. Об этом пишет Die Zeit. По данным прокуратуры Дуйсбурга, дома у женщины прошел обыск. Следователи считают, что она могла предоставить своему работодателю ложные сведения о состоянии здоровья, а в период длительного больничного заниматься другой профессиональной деятельностью. По версии следствия, женщина работала натуропатом и даже принимала участие в конкурсе стартапов, несмотря на заявление о невозможности выполнять обязанности учителя. Если эти подозрения подтвердятся, ей может грозить ответственность за мошенничество. Дисциплинарное производство в отношении учительницы пока приостановлено до завершения уголовного расследования. В Министерстве образования пояснили, что результаты уголовного дела могут повлиять на окончательное решение.
1: Знаете, 17 лет на больничном – это, вообще-то, мне кажется, уже перебор. И сама ситуация заставляет задуматься уже о другом. Мы-то привыкли считать, что современные системы учета, электронные базы, проверки способны заметить любую нестыковку почти мгновенно. А потом появляются подобные истории, и выясняется, что жизнь гораздо сложнее любой инструкции. Если все эти подозрения подтвердятся, это уже станет разговором не только об ответственности конкретного человека, который получал деньги, притворяясь больным, да еще успевал работать на других участках фронта, но и о том, как вообще-то можно почти два десятилетия оставаться вне профессии, и при этом никто не задает серьезных вопросов. Наверное, такие случаи полезны хотя бы тем, что заставляют пересматривать правила и делать их более прозрачными.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия». Для вас в этой студии работает Олег Пека и мой замечательный звукорежиссер Евгений Гапеин. Ну и настало то время, когда мы, поглядывая на звезды, раскрываем, каким будет этот день с точки зрения астрологии. А сегодня у нас понедельник, 27 июля, и убеждены астрологи, что это день, когда стоит проверить планы на прочность. Новая неделя начинается с делового настроя. Понедельник поможет увидеть, какие задачи действительно заслуживают усилий, а какие держатся лишь на привычке или чужих ожиданиях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня важно правильно распределить силы. Первая половина дня может показаться продуктивнее вечера. Не откладывайте главное на момент, когда энергия уже закончится. И поставьте самую трудную задачу, конечно же, первой в списке. Телец, вы можете обнаружить практичный способ улучшить финансовую или бытовую ситуацию. Речь не о большой экономии, а об одной полезной привычке. Совет – проверьте регулярный расход, который давно не пересматривали. Близнецы. День потребует точности в формулировках. Шутка, намек или слишком расплывчатое сообщение могут быть поняты не так, как вы рассчитывали. Важные договоренности подтверждайте письменно. Раки. Сегодня полезно отделить реальную ответственность от чувства, где вы должны заботиться обо всех. Часть проблем окружающие способны решить самостоятельно. Не предлагайте помощь раньше, чем вас о ней попросят. Лев, вашу инициативу заметят, если она подкреплена конкретными расчетами. Одного энтузиазма сегодня недостаточно, людям нужны понятные аргументы. Совет – добавьте красивые идеи, сроки и последовательность действий. Дева, понедельник подходит для проверки условий, расписаний и договоренностей. Одна найденная неточность поможет сберечь время на протяжении всей недели. Уточните дату, сумму или адрес, которые считали очевидными. Весы. Вам сегодня может захотеться согласиться на компромисс только ради спокойствия. Но временная тишина не всегда означает настоящее решение вопроса. Совет – обозначьте условия, которые для вас действительно принципиально. Скорпион. Сегодня не стоит пытаться ускорить чужое решение. Чем сильнее давление, тем больше сопротивления вы получите в ответ. Совет – назовите свой срок ожидания и займитесь другими делами. Стрелец. День поможет превратить большую мечту в более реалистичный маршрут. Масштаб цели не уменьшится, если разбить ее на понятные этапы. Определите действия, которые можно выполнить уже на этой неделе. Козерог. Сегодня вы особенно ясно увидите, где ваши усилия дают результат, а где уходят впустую. Это подходящий момент для честной корректировки курса. Перестаньте вкладываться в дело только из-за уже потраченного времени. Водолей. Необычная идея потребует проверки реальностью. Это не повод отказываться от нее, наоборот, несколько ограничений помогут сделать замысел сильнее. Совет – найдите одно слабое место проекта до того, как его заметят другие. Рыбы. Сегодня легче сохранить спокойствие, если заранее определить личные границы. Не позволяйте внезапным просьбам полностью перестроить ваш день. Оставьте в расписании время, которое нельзя занимать чужими делами. Вот такой сегодня день. Надеюсь, он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Минуло полчаса, мы остаемся на магистральных и улицах латвийской столицы, следим за дорожной обстановкой. Трафик за это время прибавил балл, без малого была тройка, но сейчас ближе к четверке. Время от времени идущий дождь немного усложняет обстановку. Благо, лето у нас продолжается, транспорта не так много, как, например, будет после сезона отпусков и школьных каникул. Тем не менее, в городе есть проблемные места. В первую очередь, это участок на Карля Ульмани-Гатве от Лепес до Яумоку. Там продолжаются дорожные работы. И снят верхний слой асфальта, и, видимо, скоро будет положен новый. Пока же скорость снижена до 50 км в час, и более чем 20-минутная пробка в направлении Юрмалского шоссе протянулась аж из-за улицы Лепаяс, примерно от автосалона «Мустанг Авто» до съезда с Островного моста. Кроме того, никуда не исчезает классика на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас в сторону порта и притормаживает улица Круспилс перед Гранита, особенно со стороны моста Славу. Если объехать эти места, то в остальном в городе вполне благоприятный трафик. Мы продолжаем движение только вперед и остаемся внимательными. Меня зовут Владимир Тин. Хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Fish and chips. Самая популярная английская закуска – «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в XIX веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные «Fish and Chips» открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт «Fish and Chips» не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В интернете совершается около 15% сексуальных преступлений против детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете. А борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшим. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И уже, конечно, меня ждет на своем рабочем месте наш замечательный звукорежиссер Евгений Копей. Понедельник начинается новая рабочая неделя, которая завершит уже второй летний месяц. То есть к концу недели практически мы столкнемся с августом. Ну а пока у нас на календаре 27 июля, день, который прекрасно умеет удивлять. Сегодня в разное время рушились догмы, рождался капитал, вспыхивали революции и спасались человеческие жизни. Устраивайтесь поудобнее за рулем или за чашкой кофе, за рабочим столом. В общем, поехали разбираться, чем прославился этот день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1694 год, Лондон. Актом парламента был учрежден Банк Англии. Идея принадлежала шотландцу Уильяму Паттерсону – собрать деньги с более чем 1000 акционеров и выдать заем короне под 8% годовых. Казалось бы, рутинная финансовая операция, но именно с этого момента начинается история современного центрального банка, а вместе с ней и вся архитектура того мира, в котором мы сегодня платим карточкой за утренний кофе. 1830 год, Париж. Именно 27 июля начинается то, что войдет в историю как июльская революция. Три знаменитых славных дня, которые сметут короля Карла X и посадят на трон его более сговорчивого родственника. Париж снова в который раз доказывает, если довести горожан до отчаяния указами, ограничивающими прессу, избирательное право, они очень быстро вспоминают, что баррикады строятся из простой мостовой. А вот события 1866 года, куда более мирное и, пожалуй, еще более важное для нас с вами. 27 июля завершилась прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и Америкой. Впервые весть можно было передать через океан не за недели плавания, а за считанные минуты. По сути, это и был первый настоящий интернет. Только вместо оптоволокна – медный провод на дне Атлантики. Мир в тот день стал ощутимо меньше. Ну а теперь к именинникам. 202 года назад, в 1824-м, в Париже родился Александр Дюма сын. Писатель и драматург, автор знаменитой «Дамы с камелиями», той самой истории, что позже станет оперой «Травиата». Быть сыном автора «Трех мушкетеров» – задача не из легких, но он с ней справился, создав собственный, ничуть не менее пронзительный сюжет о любви и жертвенности. В 1929 году родился Жан Бодрияр, французский философ и социолог, человек, который придумал понятие «симулякр» и предупреждал нас о мире, где копия становится реальнее оригинала. И, наконец, в 1970-м в Дании родился Николай Костер-Вальдау, актер, известный всему миру по роли Джейми Ланнистера в «Игре престолов». Человек, которому удалось сыграть путь от самовлюбленного рыцаря до одного из самых сложных и человечных персонажей сериала. Приезжал он, кстати, в Ригу на вручение европейского «Оскара», и видел я его буквально на расстоянии вытянутой руки. А вот такой сегодня получился день с философами не по указу, банками не по любви и революциями не по расписанию.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Иногда кажется, что для больших побед нужны десятилетия тренировок и огромный жизненный опыт. Но время от времени появляются люди, которые заставляют переписывать все привычные представления. В шахматах такое случается особенно часто. Здесь возраст не всегда играет решающую роль. За доской важнее хладнокровие, внимание, умение увидеть тот самый единственный правильный ход. О новом рекорде в мире шахмат сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден побила мировой рекорд, державшийся 38 лет. Она стала самой юной девушкой, победившей гроссмейстера с рейтингом выше 2600. Как передает Ohu.as, об этом сообщает The Guardian. Сивананден обыграла 19-летнего французского гроссмейстера Марк-Андреа Маурици в первом туре турнира Dole Trophy в Экс-ан-Провансе. Его рейтинг составляет 2628 пунктов. В 2023 году француз стал чемпионом мира среди шахматистов до 20 лет. Сейчас он является чемпионом своей страны. Первые 27 ходов преимущество оставалось за Маурици. Затем он допустил ошибку, позволив сопернице провести комбинацию и выиграть ферзя. На момент партии Сивананден было 11 лет и 4 месяца. Предыдущий рекорд принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар. В 1988 году она победила гроссмейстера Лаеша Партиша в возрасте 12 лет и 2 месяцев. Сивананден также стала пятым самым молодым игроком в истории, которому удалось обыграть гроссмейстера с рейтингом выше 2600. После 6 туров она набрала 3 очка и продолжила борьбу за вторую норму женского гроссмейстера.
1: Шахматы вообще удивительная игра. Здесь можно почти полчаса выстраивать идеальную позицию, а вот одна неточность меняет все. Именно поэтому они остаются такими захватывающими. Даже самый титулованный гроссмейстер не застрахован от ошибки, если напротив сидит соперник, который готов ею воспользоваться. А еще такие истории очень вдохновляют. Они напоминают, что талант не спрашивает паспорт. Конечно, за подобными победами стоят тысячи часов тренировок, проигранные партии, работа с тренерами и огромное терпение. Но возраст все равно перестает быть главным аргументом. И, пожалуй, это хороший урок не только для шахмат. Никогда не стоит недооценивать человека только потому, что он моложе. Иногда именно он делает ход, которого никто не ожидал. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры.

также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда самые трогательные истории приходят вовсе не из мира кино, а из обычных зоопарков. Там, где сотрудники становятся не просто ветеринарами, а буквально приемными родителями для крошечных животных. И порой, чтобы спасти малышам, достаточно одной плюшевой игрушки. Как мягкая обезьяна помогла настоящему лемуру, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Детеныш кольцехвостого лемура, родившийся в зоопарке в Колумбии, оказался один. Теперь мамой ему служит плюшевая обезьяна. Как передает Оху Ас, об этом сообщило 23 июля агентство «Эфе». Лемур родился 18 июня и весил всего 70 граммов. Родная мать от него отказалась, и за малышом пришлось ухаживать сотрудникам зоопарка. Но постоянный контакт с человеком может пагубно сказаться на жизни животного, и поэтому ветеринарам пришлось создать для детеныша лемура искусственную маму. Одна из главных задач – не допустить, чтобы животное привыкло к контакту с человеком, подчеркнул ветеринар зоопарка Камила Мендоса. При контакте с лемуром сотрудники зоопарка используют маски и перчатки. Во время каждого кормления детеныш цепляется за большую плюшевую обезьяну. Кольцехвостые лемуры являются эндемиками Мадагаскара и находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства. Этот случай напоминает историю знаменитой макаки Панч, которая также выжила благодаря плюшевой игрушке.
1: Удивительная история, чем-то напоминающая и повторяющая, я помню эту историю про макаку Панчо, который тоже любимая игрушка заменила маму. Кажется, что вот эти плюшевые игрушки создаются ведь только для детей. Но, оказывается, иногда эти игрушки помогают вырасти и детенышам макаки, и детенышу лемура. Причем самое интересное ведь здесь не сама игрушка, а забота специалистов. Они понимают, если малыш слишком привыкнет к человеку, в будущем это может стать для него проблемой. Поэтому приходится искать очень тонкий баланс. Помочь детенышу выжить, но при этом сохранить его настоящую дикую природу. Вообще, такие новости напоминают нам, сколько терпения требует работа с животными. За коротким сообщением в новостях стоят бессонные ночи, кормление по расписанию, постоянное внимание к каждому грамму веса маленького пациента. И, наверное, приятно знать, что в мире есть люди, которые готовы столько сил отдавать ради существа весом всего лишь 70 граммов. Иногда именно из таких маленьких историй складывается большая надежда на сохранение редких видов. Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь с нами.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, утро понедельника, чтобы этот день, конечно, у вас задался, встали с той ноги, кофе вас взбодрило, может быть, утренняя гимнастика. Ну, а я, Олег Пека, уже потихонечку начинаю вот посматривать, искать дверь выхода, поскольку моя утренняя смена заканчивается. Но, как всегда, конечно, мы поговорим, еще у нас есть пара минут, о новостях кино. И вот одна из самых ожидаемых новостей фестиваля Сан-Диего Комик-Кон 2026. Это такое вот мероприятие, куда съезжаются все кинолюбители, все киностудии, привозят свои какие-то сюрпризы. Короче говоря, новость номер один. Райан Гослинг официально присоединился к киновселенной Марвел.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На фестивале Сан-Диего Комик-Кон официально объявлено, что Райан Гослинг исполнит роль призрачного гонщика в новом сольном фильме, премьера которого намечена на 2028 год. О новой картине со сценой вот легендарного Hall H объявил глава Marvel Studios Кевин Файги. Вместе с ним перед поклонниками появился и сам Райан Гослинг, а также режиссер Шон Леви, который, кстати, снял один из главных кассовых хитов последних лет «Дэдпул и Росомаха». И еще интересный факт. Для Леви это уже вторая совместная работа с Райаном Гослингом. Они уже успели отснять фильм «Звездные войны. Звездный истребитель», но эта картина еще не вышла на экраны. Она уже снята, но и не смонтирована. Она выйдет в 2027 году. Райан Гослинг во время презентации, ну, конечно же, распинался в том, что это персонаж, которого я, дескать, давно мечтал сыграть. Ну, а Шон Леви завершил анонс короткой фразой «Увидимся в 2028-м» и сорвал бурные аплодисменты зала. Для поклонников Marvel эта новость стала скорее долгожданным подтверждением, чем неожиданностью. Гослинг еще в 22-м году открыто говорил, что очень хочет сыграть призрачного гонщика, а Кевин Файги тогда ответил, что студия обязательно найдет для него подходящую роль в киновселенной Marvel. Призрачный гонщик считается одним из самых необычных героев Marvel. В классических комиксах это каскадер-мотоциклист Джонни Блейз, который заключает сделку с Мефисто, пытаясь спасти своего отца. И вот в результате он становится носителем духа мщения и получает способность превращаться в пылающего скелета на мистическом мотоцикле. Его фирменное оружие – огненные цепи, ну а взгляд покаяния заставляет противников пережить всю боль, которую они когда-то причиняли другим. Я хочу сказать, что на большом экране этот образ уже воплощал Николас Кейдж. Это был фильм «Призрачный гонщик» 2007 года и «Призрачный гонщик. Дух мщения» 2011. В 2019 году Marvel даже планировал отдельный сериал о «Призрачном гонщике», однако этот проект был в конце концов отменен. Так что новый фильм станет первым полноценным появлением этого персонажа в современной киновселенной Marvel. Ну а для самого актера Райана Гослинга это станет продолжением чрезвычайно насыщенного этапа карьеры. Недавно буквально вышел на экраны блокбастер проект «Аве Мария». Кроме этого, Гослинг дебютировал во вселенной «Звездных войн» фильма «Увидим» в 2027 году. Ну а теперь, вот как видим, присоединился к Marvel. Ждем с нетерпением его новых работ. Ну а пока оставляю вас с музыкой мирового класса на волне 93.9 «Радио Мелодия». И, конечно же, вернусь в эту студию после 16 часов.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Кто-то уже заехал на трудовые места, ну а кто-то продолжает движение. Но прежде чем перейти к текущей обстановке, отметим, на максимуме перед 9 часами трафик прибавил еще и с запасом преодолел отметку 4 балла. Загруженность дорог лишь на 1% была ниже среднего уровня для этого времени. 17 заторов по всему городу общей протяженностью более 11 километров. К этой минуте трафик немного снизился, находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. Если на многих второстепенных дорогах в данный момент свободное движение, то на важных и основных есть затруднения. Самое существенное на Карля Ульманя Гатве по направлению к Юрманскому шоссе, где на участке от Лепес до Яунмоку ведутся дорожные работы. Снят верхний слой асфальта, скорость ограничена 50 км в час. Судя по нашей информации, там перекрыта правая полоса, а движение осуществляется по левой. Здесь до сих пор солидная пробка, можно оставить от 10 до 20 минут. Это самое проблемное место в городе, и лучше, наверное, его объехать. Мы же перейдем к сводке госполиции за вчерашнее воскресенье. Оно прошло относительно спокойно. 37 ДТП, трое человек пострадали, в том числе велосипедисты, двое на электрогаджетах. Патрульные составили 58 протоколов за различные нарушения, задержали троих в состоянии алкогольного опьянения. Все трое пошли по уголовной статье, лишились прав, помимо крупного штрафа. Один выплатит номинальную стоимость автомобиля, у двоих машины конфискованы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
4: Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa» или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула — это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города Авенида Паулиста становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
3: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решения искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитадела» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитадела» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондер Сала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный, северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте

0: Предложение действительно до 31 июля.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Купшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Купшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Бег трусцой – это не только бесплатный и доступный вид спорта, но и отличный способ повидать мир. Так решил однажды британец Роберт Гарсайт и отправился бегом вокруг земного шара. Забег продолжительностью почти в 5 лет начался в 97 году в Нью-Дели. За это время последователь Фореста Гампа сносил 50 пар кроссовок, зато побывал в 29 странах на 6 континентах. Движение бегущего человека, как окрестила Роберта пресса, отслеживал карманный компьютер. С его же помощью Гарсайт передавал данные о своем самочувствии и записывал мысли, которые возникали в пути. Остроты ощущениям придавали и различные неприятности, коих за бегущую пятилетку набралось немало. В России Гарсайт угодил в перестрелку, в Китае ненадолго попал в тюрьму. В Латинской Америке узнал, какими свирепыми могут быть местные вооруженные хулиганы. И это не считая болезней, которые, конечно, тоже с ним приключались. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Венесуэле англичанин познакомился с очаровательной местной жительницей, которая позже стала его женой. Кроме того, он сумел собрать по пути более 120 тысяч фунтов в виде помощи и пожертвований. Успешное путешествие бегом вокруг света – отличный повод дополнить книгу рекордов Гиннесса. Чтобы его достижение не пропало даром, всю дорогу Гарсайт собирал все чеки за свои покупки и оплату услуг. В итоге, к концу путешествия, у него набралось почти 15 килограммов бумажных документов. И после 5 лет забега сотрудникам книги Гиннесса потребовалось еще 5 лет, чтобы подтвердить их все. Но в 2007 году рекорд Гарсайда все же был принят. После своего невероятного путешествия бегущий человек Роберт Гарсайт остепенился, женился на прекрасной венесуэлке и счастливо живет в родной Великобритании. А судя по тому, что больше он никуда не собирается, он действительно успел как следует посмотреть весь мир. Хоть и на бегу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По информации госполиции, в конце недели в Преколе произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Преколе во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики. Однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Преколе неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро,

0: до 31 июля.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристиан Диор. Будущий великий модельер Кристиан Диор в юности вел расслабленную жизнь сына обеспеченных родителей и мог выбирать, кем стать. Юношу всегда интересовало искусство, и он мечтал получить художественное образование. Однако родители, как это часто бывает, считали, что художник не профессия, и отправили сына в школу политических наук. Впрочем, это ничуть не помешало будущему кутюрье продолжать ходить по музеям и изучать историю живописи. Все резко изменилось в 30-х годах, когда от благополучия семьи не осталось и следа. Диор отправился на поиски работы, поселившись у своего друга, художника Мод. От нечего делать, Кристиан стал и сам иногда делать эскизы модных шляпок, которые внезапно стали покупать портные. Так Кристиан Диор попал в мир моды. Прославила Диора его знаменитая коллекция 1947 года «New Look». В этих силуэтах с тонкой талией он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало после войны с ее форменной одеждой и трудовой повинностью для женщин. С этой коллекции и на протяжении последующих 10 лет Кристиан Диор был признанным королем мод. Став знаменитым модельером, Диор окружил себя людьми, способными представить его искусство в правильном ракурсе, профессиональными фотографами и художниками. Впрочем, не только друзья-художники оказывали влияние на его творчество, но и великие мастера мирового искусства. Художественными аллюзиями проникнуто все творчество Диора, вплоть до названия силуэтов. Так, в коллекции его произведений есть платье под названием «Лувр», «Бах» и «Камерная музыка», костюм «Вальтер Скотт» и многое другое. А на знаменитое платье «Мисс Диор» кутюрье вдохновила картина Клода Моне «Сад художника в Живерни». Маэстро был очарован импрессионизмом и, по его признанию, тоже рисовал идеализированную природу, только не на холсте, а на платьях. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный, северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтери на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет ЛСМ+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Fish and chips.
2: Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в XIX веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные fish and chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт fish and chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный, северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на freiletiket.com.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа.

фон дер Сава. На сцене Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Купшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Купшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ближе к вечеру возможна гроза. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
5: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
4: Je ne sais plus comment te dire.
5: Rien que des mots.
4: Tu as cette

tu es pour moi.

0: Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы следуем.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет ЛСМ+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. «Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивые решения», заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Тестировщик роскоши.
1: Удивительно, что такие вакансии вообще появляются в открытом доступе, но факт остается фактом. В мире существуют сайты и агентства по продаже люксовых товаров и недвижимости, в штате которых не хватает специальных людей, которые могли бы эти товары и недвижимость проверять и оценивать. Так, сравнительно недавно сайт по продаже люксовых товаров HashHash разместил объявление о наборе 10 специалистов, которые оценят соотношение условий и цены люксового жилья. На протяжении года эти сотрудники должны посетить 1,5 домов, среди которых замок на французской ривьере и испанская вилла с 25 спальнями. И после тестирования составить отзыв до 800 слов, описывая локацию, стиль и комфорт. А требования к соискателям предельно просты. Нужно иметь действующий паспорт, желание проводить проверки и уметь грамотно писать, а еще не иметь судимости. Заработок успешных соискателей составит $2,500 в неделю. Ранее аналогичная вакансия появилась на сайте, известном как «Амазон для миллионеров». Там тестировщику роскоши предлагалось пожить в замке стоимостью 62 миллиона фунтов стерлингов, поносить часы с инкрустацией драгоценными камнями за 55 миллионов и полетать на самолете «Легаси» стоимостью 18 миллионов фунтов. После чего по каждому товару составить отчет описания, представив свое видение того, насколько вещь комфортна, надежна и вообще достойна быть частью лакшери жизни. И в самом деле, а то вдруг бриллианты окажутся слишком мелкими. Помимо удовольствия от пользования люксом, сотрудникам обещаны частые поездки, поскольку в числе предлагаемых товаров есть дорогие особняки по всему миру и частные острова. Правда, обе вакансии предложены не так давно, поэтому реальных отзывов людей, которым посчастливилось заполучить работу мечты, пока нет. Хотя, наверное, многим отзывы в таком деле и не важны.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Новый портал электронного здравоохранения планируют запустить в конце лета или осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложения по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачу, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. На выходных в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Материалы дела будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования. Погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем образовательной программы «Дизайн одежды». Инцидент произошел недалеко от Дома культуры. Очевидцы рассказали, что нападавший нанес погибшего один удар. Медики пытались реанимировать пострадавшего около получаса, но безуспешно. Премьер-министр Андрис Кульбергс заявил в социальных сетях, что это недопустимое происшествие. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который примет меры для объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности, а также для того, чтобы не было никакой терпимости и снисходительности. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне уже помогает, конечно же, на своем рабочем месте наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. И мы начинаем 3 часа вечернего эфира на «Радио Мелодия». Всякие всевозможные интересные, увлекательные истории. Ну и давайте начнем вот с истории, которая лично меня взволновала, удивила, как, собственно говоря, историка, поскольку, представьте себе дом, который простоит не 100, а 2000 лет. И не просто простоит, а будет становиться только крепче с возрастом. Древние римляне знали секрет, который современная строительная индустрия до конца так и не смогла повторить. Однако ученые уже приблизились к разгадке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Действительно, уже сколько лет все гадали и удивлялись, почему римские акведуки, амфитеатры, дороги, которые строили вот древние римляне, стоят себе почти 20 веков, а в то время как современный наш бетон нередко начинает уже серьезно разрушаться через 100 и менее лет. Самое любопытное, что ключ к этой тайне этого римского бетона нашли вовсе не в знаменитом Колизее или в каких-нибудь там других памятниках архитектуры, а в обычной общественной уборной возрастом около 1900 лет. Именно такие сооружения оказались почти нетронутыми реставрациями, а значит, сохранили древний бетон практически в первозданном виде. Это позволило ученым буквально заглянуть внутрь технологий, которыми пользовались строители Древнего Рима. Долгое время считалось, что главный секрет заключается в вулканическом пепле. Его смешивали с известью, водой, и происходила так называемая пуццолановая реакция, благодаря которой бетон становился необычайно прочным. Теперь же исследователи выяснили, что это лишь часть истории. Оказалось, есть еще один важный процесс – карбонизация. Звучит сложно, а работает довольно красиво. Кальций, который остается внутри древнего бетона, постепенно вступает в реакцию с углекислым газом из воздуха. В результате образуется минерал – кальцит, который медленно заполняет мельчайшие трещины и пустоты. Проще говоря, вот этот древнеримский бетон словно сам себя ремонтирует. Пока проходят десятилетия и века, он не только не рассыпается, но постепенно залечивает небольшие повреждения. Самое интересное, что карбонизация происходит и в современном бетоне. Только его состав совсем другой, поэтому эффект оказывается гораздо слабее. У римлян в смеси оставался своеобразный запас кальция благодаря извести, вулканическому пеплу и, как предполагают ученые, особому способу приготовления раствора. Именно этот запас потом столетиями работал как встроенная система самовосстановления. И вот получается, что общественный туалет, которым когда-то пользовались жители Римской империи, почти 2000 лет незаметно участвовал в научном эксперименте. И только сегодня исследователи смогли понять, что происходило внутри его стен все это время. Теперь ученые надеются использовать эти знания при создании новых строительных материалов. Ведь если удастся хотя бы частично повторить древнеримскую технологию, возможно, и наши мосты, дома, дороги будут служить не одному поколению, а многим векам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Иногда кажется, что для больших побед нужны десятилетия тренировок и огромный жизненный опыт. Но время от времени появляются люди, которые заставляют переписывать все привычные представления. В шахматах такое случается особенно часто. Здесь возраст не всегда играет решающую роль. За доской важнее хладнокровие, внимание, умение увидеть тот самый единственный правильный ход. О новом рекорде в мире шахмат сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сиванандан побила мировой рекорд, державшийся 38 лет. Она стала самой юной девушкой, победившей гроссмейстера с рейтингом выше 2600. Как передает Ohu.as, об этом сообщает The Guardian. Сиванандан обыграла 19-летнего французского гроссмейстера Марк-Андреа Маурици в первом туре турнира Доул Трофи в Экс-ан-Провансе. Его рейтинг составляет 2628 пунктов. В 2023 году француз стал чемпионом мира среди шахматистов до 20 лет. Сейчас он является чемпионом своей страны. Первые 27 ходов преимущество оставалось за Маурици. Затем он допустил ошибку, позволив сопернице провести комбинацию и выиграть ферзя. На момент партии Сиванандан было 11 лет и 4 месяца. Предыдущий рекорд принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар. В 1988 году она победила гроссмейстера Лаеша Партиша в возрасте 12 лет и 2 месяцев. Сиванандан также стала пятым самым молодым игроком в истории, которому удалось обыграть гроссмейстера с рейтингом выше 2600. После 6 туров она набрала 3 очка и продолжила борьбу за вторую норму женского гроссмейстера.
1: Шахматы – вообще удивительная игра. Здесь можно почти полчаса выстраивать идеальную позицию, а вот одна неточность меняет все. Именно поэтому они остаются такими захватывающими. Даже самый титулованный гроссмейстер не застрахован от ошибки, если напротив сидит соперник, который готов ею воспользоваться. А еще такие истории очень вдохновляют. Они напоминают, что талант не спрашивает паспорт. Конечно, за подобными победами стоят тысячи часов тренировок, проигранные партии, работа с тренерами и огромное терпение. Но возраст все равно перестает быть главным аргументом. И, пожалуй, это хороший урок не только для шахмат. Никогда не стоит недооценивать человека только потому, что он моложе. Иногда именно он делает ход, которого никто не ожидал. Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь с нами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.

0: секунду. Стрелки термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Старшим 18-летнего возраста включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть истории, которые заставляют задуматься не только о людях, но и о том, как устроена любая большая система. Ведь если человек годами не появляется на работе, возникает закономерный вопрос: а почему этого никто не заметил раньше? Именно такая история сейчас стала предметом расследования в Германии. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: В Германии расследуют дело в отношении учительницы, которая с 2009 года находилась на больничном и не преподавала почти 17 лет. Ее подозревают в том, что она могла незаконно получать выплаты, симулируя болезни. Об этом пишет Die Zeit. По данным прокуратуры Дуйсбурга, дома у женщины прошел обыск. Следователи считают, что она могла предоставить своему работодателю ложные сведения о состоянии здоровья, а в период длительного больничного заниматься другой профессиональной деятельностью. По версии следствия, женщина работала натуропатом и даже принимала участие в конкурсе стартапов, несмотря на заявление о невозможности выполнять обязанности учителя. Если эти подозрения подтвердятся, ей может грозить ответственность за мошенничество. Дисциплинарное производство в отношении учительницы пока приостановлено до завершения уголовного расследования. В Министерстве образования пояснили, что результаты уголовного дела могут повлиять на окончательное решение.
3: Знаете, 17 лет на больничном – это вообще-то, мне кажется, уже перебор. И сама ситуация заставляет задуматься уже о другом. Мы-то привыкли считать, что современные системы учета, электронные базы, проверки способны заметить любую нестыковку почти мгновенно. А потом появляются подобные истории, и выясняется, что жизнь гораздо сложнее любой инструкции. Если все эти подозрения подтвердятся, это уже станет разговором не только об ответственности конкретного человека, который получал деньги, притворяясь больным, да еще успевал работать на других участках фронта, но и о том, как вообще-то можно почти два десятилетия оставаться вне профессии, и при этом никто не задает серьезных вопросов. Наверное, такие случаи полезны хотя бы тем, что заставляют пересматривать правила и делать их более прозрачными.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Представьте себе мост, которого официально не существует. По документам он вообще-то рухнул, а машины по нему все равно ездят. Каждый день, как ни в чем не бывало. В чем тут секрет, сейчас расскажу подробнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: А дело все происходит в Греции, в районе Фессалии. Там еще в 2023 году прошли сильные наводнения. Такие сильные, что стихия повредила мост, и официально его признали обрушившимся. То есть государство сказало: все, моста нет, он аварийный, пользоваться нельзя. И вот проходят месяцы, да вообще-то проходят годы даже, а местные водители как ездили по нему, так и ездят, потому что ремонтировать его никто не собирается. Опасность очевидная. Бумага о том, что мост непригоден, где-то лежит, а колеса все равно катятся по нему туда-сюда. Почему? Да потому что так короче, так привычнее и так все делают. Но ездили же вчера и позавчера, и ничего. И вот этот мост, официально несуществующий, продолжает жить просто потому, что люди претерпелись. Знаете, вот я сейчас даже не про Грецию, я про всех нас. Ведь у каждого из нас в жизни есть такой свой мост. То, что пора давно признать аварийным. Работа, которая тянет силы, а мы все едем на нее по привычке. Отношения, которые скрипят и шатаются, а мы все твердим: но ездили же вчера. Дело, отложенное на потом, здоровье, которым занимаемся, как-нибудь после. Опасность мы вроде бы понимаем. Табличка «Осторожно» тоже где-то мысленно висит. Но так короче, так привычнее, так все делают. Человек – это существо, которое поразительно легко привыкает к риску. То, что должно нас останавливать, со временем становится будничным фоном. И самое коварное – мы даже перестаем замечать, что едем по мосту, которого уже нет. Так может, иногда стоит притормозить и честно спросить себя: а этот мост подо мной, он еще держит? Или я просто привык не смотреть вниз? Разница-то огромная. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда проверяем, на что опираемся. И вам советуем время от времени поглядывать под ноги.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Бикерник, район Бикерской трассы, в зоне действия знака 70. Ведется платная фотосессия, так что тем, кто хочет погонять вам на трассу, остальным соблюдайте скоростной режим и всем хорошего дня.
2: Начали выпуск сообщения от водителя-экспедитора Алексея Николаева. И правильно, что предупредил. Только для того, чтобы не забывали соблюдать скоростной режим и ничего не нарушали. Скажем спасибо Алексею. А вы, друзья, тоже присылайте сообщения на дорожные темы. Особенно о том, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Далее. К 16 часам на мониторе уже было 5 баллов. К моменту выхода автомонитора в эфир обстановка еще немного осложнилась и появились 6 баллов. Ну что ж, вечерний разъезд стартовал. И сразу скажу, есть получасовой затор на Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе. Пробка начинается, немного не доезжая улицы Мазербес, и заканчивается на спуске с Островного моста. Не знаю, как вы, но я бы этот затор все-таки постарался объехать. Благо, есть парочка альтернативных маршрутов. Сейчас это самый сложный участок в городе, ну а в других местах, а их почти два десятка, затруднения не превышают 10 минут. Ну что ж, мы продолжаем следить за дорожной обстановкой. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем удачи и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
3: Кэмден Таун. Лондонский район Кэмден-таун был назван в честь английского политического деятеля Чарльза Пратта, графа Кэмдена, который внес немалую лепту в его обустройство. На картах города этот популярный в наши дни округ появился в конце 18 века. До этого местность, находившаяся севернее Тоттенхэм-корта, представляла собой пустынные поля и пролески. Причем репутация у них была далеко не идеальной. Во-первых, дороги, расположенные в будущем Кэмдене, кишели разбойниками, многие из которых встретили свой конец на виселице, стоявшей на въезде в город. Во-вторых, мрачный округ считался пристанищем ведьм, которых истребляли так же усердно, как и грабителей. Кстати, в честь знаменитой местной ведьмы по имени Mother Redcap был назван один из двух сохранившихся с тех времен трактиров. В наши дни забегаловки дали новое имя – World's End. По-настоящему оживленным Кэмден стал в середине 19 века, когда, благодаря появившейся на его территории железнодорожной станции, в этот район стали стекаться жители других регионов Англии и Ирландии. Уже тогда Кэмден стал постепенно превращаться в центр торговли, а сейчас находящийся здесь кэмденский рынок является главной изюминкой округа. В наши дни этот рынок входит в пятерку самых посещаемых лондонских достопримечательностей. Каждые выходные сюда приезжают около 100 тысяч туристов. Найти здесь можно все. От редких книг и сувениров ручной работы до раритетных пластинок и оригинальной одежды. Здесь можно и перекусить, остановившись в одной из многочисленных лавок, где готовят блюда всех народов мира.
2: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Вузы опасаются нехватки бюджетных мест из-за роста числа студентов после СГО. Далее об этом и других событиях более подробно. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдиня два года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс, то же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. «Мы ищем более устойчивое решение», признает проректор Латвийского университета по науке Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас невероятная история. В жаркий день каждый из нас, наверное, хоть раз мечтал залезть в холодильник целиком. Так вот, послушайте, в Японии эту мечту взяли и осуществили, да еще и выпустили серийно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Японская компания представила устройство с милым названием. Ну, в переводе как-то звучит это типа «коробка прохлады». А по сути, это персональный охлаждающий шкаф. Только не для продуктов, а для человека. Забираешься внутрь и спасаешься от жары. Придумали это, конечно, не от хорошей жизни. Лето в Японии год от года становится все жарче. Температура бьет рекорды. Людям вообще-то нужно как-то остывать. И вот инженеры предлагают, раз уж кондиционер не всегда спасает, а давайте-ка сделаем холодильник, в который можно спрятаться самому. Ролики с этим чудом техники моментально стали вирусными. Одни смеются, другие всерьез прикидывают, куда бы такой дома поставить. Знаете, ведь в шутке-то, как всегда, только доля шутки. Потому что за этим забавным ящиком стоит вещь совсем не смешная. Лето действительно становится жарче. Может быть, у нас в Латвии мы этого не так уж замечаем, но Европа и Азия буквально стонут от жары. Это уже стало не абстрактными графиками где-то в новостях, а вообще-то очень бытовой вопрос, как пережить июль или август, чтобы не расплавиться. И вот посмотрите, как тихо мы к этому приспосабливаемся. Еще недавно вентилятор считался роскошью. Потом нормой стал уже кондиционер. А теперь уже всерьез обсуждают холодильник для человека. Климат меняет наш быт незаметно, шаг за шагом. Не громким событием, а вот такими маленькими приметами. Мы ведь не замечаем самого сдвига. Мы замечаем только новые гаджеты, которые он приносит. Сегодня смешная японская коробка. А вот что мы будем считать нормальным лет так через 10? Так что посмеяться над человеком в холодильнике, конечно, святое дело. Но где-то на краешке улыбки стоит и задуматься. Мир вокруг потихоньку теплеет. И мы приспосабливаемся так ловко, что почти этого не чувствуем. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда держим для вас голову холодной, даже если за окном плюс 30.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: А вот то, что прошел дождь, это, конечно, не на руку нашим водителям. В нашем городе осадки – это всегда к осложнению обстановки и существенным проблемам на дорогах. В прогнозе дождь до вечера, но, видимо, с перерывами, и это хорошо. Хотя всем, кто за рулем, стоит быть бдительнее и доброжелательнее к другим участникам дорожного движения. Самая крупная пробка остается на Карле Ульмане-Гатве по направлению в сторону Юрмалского шоссе. Все из-за дорожных работ. Затор начинается перед улочкой Мазербес, заканчивается на Островном мосту. Здесь уже можно оставить около 40 минут. И это, видимо, не предел. Как и ранее, мы настоятельно рекомендуем участок объезжать через Марупе или по улице Венспилс. К слову, Островной мост в направлении Пардаугавы тоже плотно стоит, так что лучше по возможности его тоже объехать. При этом стало сложнее на Каменном и Южном мостах, а полегче пока на Вантовом, но до него еще нужно добраться. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и не отвлекайтесь, все внимание на дорогу.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И когда речь заходит о похудении, всегда хочется найти один единственный продукт, который сделает всю работу за нас. Съел, и килограммы начали исчезать. Но врачи и диетологи каждый раз возвращают нас с небес на землю к реальности. Волшебной еды не существует. Зато есть продукты, которые действительно помогают легче контролировать аппетит и дольше чувствовать сытость. О том, что стоит чаще включать в свой рацион, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Некоторые продукты способны облегчить снижение веса благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и полезных жиров. Они помогают дольше оставаться сытым и контролировать количество потребляемых калорий, хотя сами по себе не способны заставить организм сжигать жир без дефицита энергии. Одним из таких продуктов считается шпинат. Он содержит мало калорий и одновременно обеспечивает организм клетчаткой и другими питательными веществами. В его составе также присутствует сульфухиноактиноваза – соединение, взаимодействующее с определенными бактериями кишечника. Регулярное употребление богатых клетчаткой овощей помогает поддерживать микробиоту и увеличивать объем пищи без резкого повышения ее калорийности. Именно поэтому зелень часто становится частью рациона при снижении веса. Второе место занимает лосось. Он богат белком и омега-3 жирными кислотами. Белковая пища требует больше энергии на переваривание по сравнению с жирами и углеводами, а также помогает дольше сохранять чувство насыщения. Кроме того, достаточное количество белка особенно важно во время похудения, поскольку помогает сохранять мышечную массу при снижении общей массы тела. Еще один доступный источник белка – яйца. Одно крупное яйцо содержит примерно 6 граммов белка и около 70-80 килокалорий. Благодаря этому яйца способны надолго насыщать и уменьшать желание перекусывать вскоре после приема пищи.
1: Вообще, это хорошая новость для всех, кто устал от бесконечных обещаний сжечь жир за неделю. Наука все чаще говорит не о чудесах, а о здравом смысле. Если еда насыщает нас долго, значит меньше шансов, что через час рука сама потянется за печеньем или очередным бутербродом. И это уже серьезная помощь тем, кто хочет изменить свои привычки. Интересно, что в подобных списках почти никогда не бывает экзотических продуктов. Шпинат, яйца, овсянка, фасоль, рыба – все это давно известно и вполне доступно. Так что, пожалуй, самый эффективный секрет похудения звучит не слишком сенсационно. Не искать чудо-продукт, а постепенно делать свой ежедневный рацион более сбалансированным. Потому что здоровье – это не результат одной удачной покупки в магазине, а сумма маленьких решений, которые мы принимаем каждый день.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда самые трогательные истории приходят вовсе не из мира кино, а из обычных зоопарков. Там, где сотрудники становятся не просто ветеринарами, а буквально приемными родителями для крошечных животных. И порой, чтобы спасти малышам, достаточно одной плюшевой игрушки. Как мягкая обезьяна помогла настоящему лемуру, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Детеныш кольцехвостого лемура, родившийся в зоопарке в Колумбии, оказался один. Теперь мамой ему служит плюшевая обезьяна. Как передает Оху Ас, об этом сообщило 23 июля агентство Эфе. Лемур родился 18 июня и весил всего 70 граммов. Родная мать от него отказалась, и за малышом пришлось ухаживать сотрудникам зоопарка. Но постоянный контакт с человеком

0: может пагубно сказаться на жизни животного. И поэтому ветеринарам пришлось создать для детеныша лемура искусственную маму. Одна из главных задач – не допустить, чтобы животное привыкло к контакту с человеком, подчеркнул ветеринар зоопарка Камила Мендоса. При контакте с лемуром сотрудники зоопарка используют маски и перчатки. Во время каждого кормления детеныш цепляется за большую плюшевую обезьяну. Кольцехвостые лемуры являются эндемиками Мадагаскара и находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства. Этот случай напоминает историю знаменитой макаки Панч, которая также выжила благодаря плюшевой игрушке.
1: Удивительная история, чем-то напоминающая и повторяющая, я помню эту историю про макаку Панчо, который тоже любимая игрушка заменила маму. Кажется, что вот эти плюшевые игрушки создаются ведь только для детей. Но, оказывается, иногда эти игрушки помогают вырасти и детенышам макаки, и детенышу лемура. Причем самое интересное ведь здесь не сама игрушка, а забота специалистов. Они понимают, если малыш слишком привыкнет к человеку, в будущем это может стать для него проблемой. Поэтому приходится искать очень тонкий баланс. Помочь детенышу выжить, но при этом сохранить его настоящую дикую природу. Вообще, такие новости напоминают нам, сколько терпения требует работа с животными. За коротким сообщением в новостях стоят бессонные ночи, кормление по расписанию, постоянное внимание к каждому грамму веса маленького пациента. И, наверное, приятно знать, что в мире есть люди, которые готовы столько сил отдавать ради существа весом всего лишь 70 граммов. Иногда именно из таких маленьких историй складывается большая надежда на сохранение редких видов. Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь с нами.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Каждое утро мы совершаем маленький подвиг, о котором даже не думаем. Мы одеваемся. А вот теперь представьте-ка, что одежда способна сделать этот процесс одевания прямо за нас. Сама. Как это произойдет, вот сейчас расскажу все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые из Кореи, из знаменитого института КИСТЭМ вместе с коллегами из Стэнфорда создали удивительную вещь – одежду на воздушной тяге. Внутри этой одежды хитрая система, которая надувается и сдувается, и за счет этого ткань сама наползает на человека, сама садится по его фигуре. Никаких вот просунь руку в рукав, а он никак не находится. Никакой борьбы с непослушной курткой в дверях. Одежда буквально надевается на человека без посторонней помощи. Звучит со стороны это, конечно, как аттракцион, как, ну, невероятный фокус на выставке техники, но придумали это, поверьте уж, не для развлечения. На самом деле причина куда гораздо более глубокая. Дело в том, что для миллионов людей одеться утром – это вовсе не пустяк. Например, пожилой человек, у которого уже не гнется спина. Или, скажем, человек после травмы. Тот, кому каждое движение дается с трудом или с болью. Для них простое натянуть свитер превращается в целое испытание, а часто в необходимость звать кого-нибудь на помощь. И вот тут технология делает что-то очень тихое и очень важное. Она возвращает человеку самостоятельность. То самое достоинство – обойтись без чужих рук, справиться самому, не чувствовать себя обузой. Мы привыкли, что прогресс – это про скорость, про мощность, про новые экраны. А иногда прогресс – это просто про то, чтобы дедушка смог сам надеть рубашку и с утра не просить об этом родных. А если вдуматься, это едва ли не самое человечное, что техника вообще умеет. Так что за смешной картинкой «умная куртка сама прыгает на хозяина» прячется очень теплая мысль. Иногда лучшее изобретение не то, что поражает, а то, что кому-то возвращает простую радость справиться самому. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Мы всегда рядом, когда нужна помощь, и всегда радуемся, когда она уже не нужна.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Fish and chips. Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в XIX веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные fish and chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт fish and chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 39% малых предприятий планируют повысить цены. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60, 70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Мы любим себя утешать. Ну, это же один всего лишь разик, один раз не считается. Так вот, наука все посчитала. И у меня для вас новость. Считается все. Причем гораздо быстрее, чем мы с вами могли подумать. Вот сейчас расскажу все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Целый век ученые повторяли одну и ту же красивую цифру. Чтобы выработать привычку, говорили они, нужен примерно 21 день. Я думаю, многие из вас наверняка эту теорию слышали. И вот новое исследование берет эту вековую буквально теорию и переворачивает. Оказалось, привычки лепятся куда стремительнее. Причем и хорошие, так и дурные. Ученые обнаружили, что некоторые модели поведения, например, привычка откладывать дело или действовать импульсивно, закреплялась у людей всего за 5 повторений. 5 раз. 5 раз отмахнулся от задачи, и вот уже мозг щелкает тумблером и переходит с осознанного решения на автопилот. Не 21 день, не месяц силы воли. 5 заходов, и поведение уже поехало по накатанной. Конечно, это новость с двойным дном. С одной стороны, немножечко тревожно. Получается, что все наши маленькие, ну, сегодня попробую, там и так сойдет, закрепляются в разы быстрее, чем мы надеялись. 5 вечеров подряд заглянул в телефон вместо сна, и здравствуй, новая привычка. Но есть и вторая сторона, она куда более светлая. Ведь то же самое работает и с хорошим. 5 раз вышел прогуляться вместо того, чтобы залипнуть в телефоне, 5 раз сказал близким какие-то добрые и хорошие слова, 5 раз сделал с утра зарядку, и мозг уже начинает все это считать нормой, то есть своим приобретенным. Мы становимся тем, что мы делаем, и становимся куда быстрее, чем мы привыкли себе думать. А значит, каждый маленький ежедневный выбор весит гораздо больше, чем кажется в моменте. Таким образом, выражение «один раз не считается» придется списать в утиль. Считается уже с первого раза, зато и хорошее приживается так же легко. 5 шагов, и вы уже немножечко другой человек. Куда шагать, решаете сами. Оставайтесь на радио «Мелодия», музыка мирового класса продолжит наш эфир.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Если по утрам заметно, что трафик летний, то вечером все как обычно бывает весной или осенью, когда в час пик дело доходило до 9 баллов. Именно так и случилось сегодня, в понедельник, 27 июля. Что где-то повлияли осадки, но в основном места дорожных работ, из-за чего сформировалась крупнейшая пробка. Она начинается на Карля Ульмане-Гатва перед улочкой Мазербес и заканчивается на Островном мосту. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение. На Островном, примерно над кругом, в левом ряду ДТП стоят две машины, пробка аж до улицы Лачплеша. Ну и без этого в этом заторе можно оставить более 40 минут. И лучше было бы по возможности пробку объехать. При этом в сторону Пардаугавы тормозят сегодня все оставшиеся три моста. Вантовый, Каменный и Южный. За городом на трассе А7, а это Бауское шоссе, не доезжая Ецевы, пробка также на полчаса. От Енчи до Кажики. Имейте это в виду. В общем, друзья, набираемся терпения, соблюдаем ПДД и остаемся взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И давайте перейдем к очень актуальной теме, которая развенчает популярный миф о том, что неправильное сворачивание кабеля является главной причиной его поломки. Почему же на самом деле ломаются кабели зарядки? С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, в университете Мэриленда есть одна лаборатория, которую сами сотрудники в шутку называют «моргом» для электроники.
3: Да, довольно мрачное название.
2: Вот именно. И туда, ну, чаще всего попадает одна и та же жертва. Обычный зарядный кабель.
3: Угу.
2: И сегодня наша миссия — устроить такой глубокий анализ свежего материала от BBC о том, почему эти провода постоянно ломаются, попробуем спасти наши нервы, ну и деньги, конечно.
3: Отличная цель. Да, там в Мэриленде работает Майкл Пехт и его команда. Они в этом морге буквально, ну, пытают технику. Крупные компании присылают им сломанные гаджеты, а они их там растягивают, бьют, просвечивают рентгеном.
2: Чтобы установить точную причину смерти провода.
3: Точно. И вот что интересно, эти рентгеновские снимки, они полностью разрушают один из главных мифов, в который, честно говоря, я сама раньше верила.
2: Миф про скручивание. Я всегда думал, что если неправильно смотать провод, он сломается.
3: Вот, а оказывается, то, как именно мы скручиваем кабель, ну, вообще ни на что не влияет.
2: Да ладно?
3: Вообще.
2: Абсолютно?
3: В лаборатории не зафиксировали ни одной поломки из-за так называемого неправильного скручивания.
2: То есть аккуратно сматывать кабель идеальными колечками, боясь его повредить, это просто, ну, пустая трата времени? Можно его просто бросить в рюкзак?
3: Ну, если не перегибать его прям пополам со всей силы, да, можете не тратить на это время. Это правило работает для толстых профессиональных аудиокабелей, но для тонких повседневных зарядок нет.
2: Хорошо, но провода-то продолжают ломаться с пугающей регулярностью. Если дело не в скручивании, значит, проблема в самом уязвимом месте. Ну, там, где гибкий шнур соединяется с жестким штекером.
3: Да, именно там.
2: Это ведь похоже на канцелярскую скрепку. Если сгибать ее в одном и том же месте снова и снова, она неизбежно отломается.
3: 100%. И то, что происходит с этой скрепкой, когда она ломается, это тот самый процесс, который специалист по материаловедению Роберт Хайерс описывает на субатомном уровне.
2: Ого, даже на субатомном?
3: Ага. Когда провод у штекера сгибается сверх меры, связи между атомами металла, ну, они рвутся и перестраиваются.
2: Получается, каждый раз, когда мы сгибаем провод, атомы внутри реально смещаются.
3: Да-да. Хайерс очень метко сравнивает это с морщинами на ковре.
2: С морщинами на ковре?
3: Ну да, атомы перестают выстраиваться в ровную линию, из-за этого металл внутри твердеет, теряет свою первоначальную гибкость и в итоге лопается. В физике это, кстати, называется деформационным упрочнением.
2: Жесть.
1: Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билетшу-сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: И снова на радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович обсуждают, как бережное отношение к аксессуарам экономит личные средства и помогает снизить негативное воздействие на экологию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: То есть, когда мы видим слегка изогнутый кабель снаружи, внутри в это время происходит настоящая структурная катастрофа. Слушай, ну если этот микроизгиб у штекера так фатален, то привычка сидеть с телефоном на зарядке в постели, ну, когда упираешь его в живот под острым углом, это худшее, что можно сделать.
5: Это одна из главных причин, да. Создается просто чудовищное напряжение в той самой уязвимой точке.
4: Да уж.
5: А Кайл Вайнс из компании iFixit приводит еще один отличный пример. Многие ставят телефон прямо на кабель в подстаканнике автомобиля.
4: Ой, я сам так делал пару раз.
5: Ну вот представь, весь вес устройства плюс постоянная тряска на дороге давит ровно на этот хрупкий изгиб. Вайнс называет это просто жестоким обращением с техникой.
4: А еще привычка тянуть за длинную часть шнура, чтобы вытащить его из розетки, вместо того, чтобы взяться за сам штекер.
5: Делает то же самое.
4: Да. Нам, по сути, нужна какая-то внешняя шина, чтобы ограничить угол. Вот эта тканевая оплетка, о которой так много говорят, она реально спасает?
5: Да, спасает. И здесь важно понимать, как именно она работает. Дело не только в том, что нейлон или плотная ткань прочнее дешевого пластика.
4: А в чем еще?
5: Эта оплетка работает

0: как экзоскелет. Она физически ограничивает радиус изгиба внутреннего провода.
1: То есть она просто не дает кабелю согнуться до того самого критического угла, при котором рвутся атомные связи.
0: Верно. Внешняя броня берет механическую нагрузку на себя. Поэтому даже крупные бренды сейчас массово переходят на кабели в нейлоновой оплетке. Они предотвращают появление тех самых морщин на ковре.
1: Это, кстати, подводит нас к более масштабной проблеме. Если перестать покупать вот эти дешевые пластиковые кабели на кассах супермаркетов и перейти на что-то более долговечное, мы ведь не только перестанем выбрасывать деньги на ветер.
0: Конечно. Мы сделаем реальный шаг к снижению количества электронного мусора.
1: Угу.
0: Бережное отношение к таким вот мелким вещам имеет огромный накопительный эффект для окружающей среды, учитывая, сколько миллиардов устройств сейчас используется в мире.
1: Это вообще заставляет задуматься о природе износа вещей в целом.
0: В каком смысле?
1: Смотри, если зарядные кабели выходят из строя из-за микроскопических, совершенно невидимых глазу смещения атомов металла, то какие еще предметы в повседневной жизни прямо сейчас тихо и незаметно накапливают структурные разрушения, пока на них никто не обращает внимания? И в какой момент эта невидимая критическая масса даст о себе знать?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Все три часа для вас в студии «Радио Мелодия» работал Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и перед тем, как уже раскланяться до завтра, давайте обратимся к теме кино. Вот когда-то казалось, что игрушки проиграли смартфоном окончательно, но похоже, что Вуди и Базз Лайтьер решили доказать обратное и сделали это очень убедительно. Новый мультик «История игрушек 5» уже собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов. Он, кстати, стал официально самым кассовым фильмом этого года.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, немножко помучаю вас цифрами. В Северной Америке картина заработала 448 миллионов. Еще 573 миллиона принесли кинотеатры по всему миру. И вот в итоге, вот складываем эти две циферки, по миллиард 20 миллионов долларов. В общем, это еще при том, что картина вовсю гремит в прокате. Интересно, что сам мультфильм рассказывает как раз о современной проблеме. Дети все чаще выбирают планшеты и гаджеты вместо игрушек. Казалось бы, тема довольно рискованная, но зрители решили иначе и буквально выстроились в очереди в кино. Вообще, для Голливуда нынешний год складывается почти празднично. «История игрушек 5» стала уже третьим фильмом, который преодолел миллиардную отметку. До этого миллиард собрали «Супер Марио Галактика» и покорился миллиард музыкальной биографии «Майкл» про Майкла Джексона. А между прочим, рядышком еще один претендент – «Одиссея» Кристофера Нолана. За две недели проката она собрала почти 640 миллионов долларов, ну и аналитики уверены, что тоже этот фильм войдет в клуб миллиардеров. А ведь впереди еще премьера нового «Человека-паука», который может окончательно превратить этот год в рекордный для кинотеатров. Дело в том, что вот до пандемии дела киностудии шли очень хорошо. И фильмы «Миллиардеры» не были чем-то из ряда вон выдающимся. А затем вот в 2020 году грянул ковид, и в этом году не было ни одного фильма «Миллиардера». В 2021 году был всего лишь один, потом два, потом три. Ну а теперь индустрия снова набирает скорость, и вполне возможно, что «Миллиардеров» фильмов будет более пяти. Короче, год этот может стать самым успешным для большого кино за последнее время. Еще один любопытный факт. Уже в ближайшие дни «История игрушек 5» станет самым кассовым фильмом всей франшизы. Она обойдет четвертую часть. И я напомню, что миллиард долларов собирала «История игрушек 3» и «История игрушек 4». Так что это уже третье поколение игрушек, которое покоряет мировой прокат. И что особенно мне вот нравится в этой истории, ведь все последние годы говорили, что молодежь окончательно ушла в стриминги, короткие ролики, бесконечную ленту соцсетей. Но оказывается, если снять действительно хорошую историю, люди по-прежнему готовы купить билет в кино, выключить телефон на 2 часа и вместе смеяться, переживать, аплодировать в кинозале. Похоже, хорошие истории, как и любимые игрушки, из моды не выходят. Они просто ждут своего часа, чтобы снова напомнить о себе. Ну и я, конечно, напомню о себе, только завтра утром буду собирать вас на работу. Всем хорошего вечера и до свидания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула – это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города, Авенида Паулиста, становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
2: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По информации госполиции, в конце недели в Преколе произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Преколе во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Преколе неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация

В Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилось. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди. Поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа». Медиагрупп.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристиан Диор. Будущий великий модельер Кристиан Диор в юности вел расслабленную жизнь сына обеспеченных родителей и мог выбирать, кем стать. Юношу всегда интересовало искусство, и он мечтал получить художественное образование. Однако родители, как это часто бывает, считали, что художник не профессия, и отправили сына в школу политических наук. Впрочем, это ничуть не помешало будущему кутюрье продолжать ходить по музеям и изучать историю живописи. Все резко изменилось в 30-х годах, когда от благополучия семьи не осталось и следа. Диор отправился на поиски работы, поселившись у своего друга, художника мод. От нечего делать, Кристиан стал и сам иногда делать эскизы модных шляпок, которые внезапно стали покупать портные. Так Кристиан Диор попал в мир моды. Прославила Диора его знаменитая коллекция 1947 года «New Look». В этих силуэтах с тонкой талией он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало после войны с ее форменной одеждой и трудовой повинностью для женщин. С этой коллекции и на протяжении последующих 10 лет Кристиан Диор был признанным королем мод. Став знаменитым модельером, Диор окружил себя людьми, способными представить его искусство в правильном ракурсе, профессиональными фотографами и художниками. Впрочем, не только друзья-художники оказывали влияние на его творчество, но и великие мастера мирового искусства. Художественными аллюзиями проникнуто все творчество Диора, вплоть до названия силуэтов. Так, в коллекции его произведений есть платье под названием «Лувр», «Бах» и «Камерная музыка», костюм «Вальтер Скотт» и многое другое. А на знаменитое платье «Мисс Диор» кутюрье вдохновила картина Клода Моне «Сад художника в Живерни». Маэстро был очарован импрессионизмом и, по его признанию, тоже рисовал идеализированную природу, только не на холсте, а на платьях. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Дзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста, включая

Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: Реклама на Радио Мелодия. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет LSM+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать

Инвестиции во что-либо полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% – из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% – из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% – просто не имеют средств, чтобы инвестировать. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. По информации госполиции, в конце недели в Преколе произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Преколе во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики. Однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран, в том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SIA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 70 или 80-летия совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете, а борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна – ярко высветил механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показала, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет LSM+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачам, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдзиня два года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдзиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс, то же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науке Гунтер Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государства. Обороны. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран, в том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SIA Alma Career Latvia. Большинство или 76% латвийских работников регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 70 или 80-летия совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. «Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе», – подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Swedbank, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран, в том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях – за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда.